0: О, властелин, мне дали одежду, но не выдали шляпу. Разберитесь, пожалуйста.
1: Шляпы кончились.
2: Вот, возьми мою.
0: О, спасибо, мой властелин. Смотрите, смотрите, у меня шляпа самого властелина.
3: Давай поменяемся. Возьми взамен мою шляпу, перчатки, фрак и сапоги.
0: По рукам.
4: Послушай, друг, давай с тобой поменяемся. Вот тебе мой кафтан, рубаха и штаны.
0: Давай.

0: Что случилось? Где одежда, которую я дал вам?
1: Лучше бы ты нам ее и не давал.
0: Ну куда ты девал ее? Я ведь тебе подарил свою шляпу. Где она?
2: Я поменял ее на фрак и перчатки, а потом поменял фрак на рубаху, а потом на пояс. В результате у меня остался один костыль и мои старые лохмотья.
0: Я распоряжусь, чтобы тебе дали другую одежду.
3: И мне!
4: О, властелин, в вашей сокровищнице пусто, а они все требуют и требуют.
0: Начинайте пир!

0: Тропинка, я опять сделал что-то не так. Ведь я отдал им все. Почему они дерутся? Может, когда они наедятся, они не будут такими злыми. Наверное, надо все делить поровну. Эй, слуга, составь мне список всех жителей. Укажи там, сколько у кого детей и кто чем болен. Надо строже распределять продукты и одежду.
1: И это мы проходили по истории.
2: Пиши меня!
3: Я заслужила больше!
2: А я служу при дворе! Мне нужна красивая одежда, не то что этому оборванцу!
4: А у меня нога болит, я работать не могу!
2: А

0: Да, властелин из меня никакой. От моего царства остался только кусок грязного пластилина.
1: Многие правители земли пытались быть хорошими, справедливыми. Некоторые из них приходили к выводу, что им попались непослушные подданные. Страшно вспомнить, что происходило тогда. Правители становились палачами и уничтожали свои народы.
0: Но почему так происходит? Почему мир так несправедлив? Почему есть богатые и бедные? Неужели нельзя изменить этот мир? Там у костра был разговор о золотом городе. Но это будет на небе. А я хочу сейчас. Хочу на земле.
1: Ты слушал внимательно рассказ о золотом городе?
0: Да, я думаю, да.
1: А кто правитель в нем?
0: Я понял, что Бог Отец и Иисус Христос. Они правят там.
1: Да. И только Бог может править справедливо. Людям это невозможно. Только власть Божья может дать человеку все и дать самое лучшее. Ни один властелин мира не может этого.
0: Ну так пусть Бог правит и здесь, на земле, а не на небе. Пусть Он придет на землю.
1: Он уже приходил.
0: Да, я знаю, люди убили Христа. Теперь Он на небе в недостижимом золотом городе. И здесь, на земле, ничего нельзя изменить. Свой пластилиновый город я, по крайней мере, мог перелепить. А этот мир, что с ним делать? Послушай, Тропинка, что же это получается? Со мной все ясно. Я не мог слепить хороших людей, потому что я сам не очень хороший. Я это понял сейчас, когда увидел себя со стороны. Но ведь Бог добрый. Почему же мир, который Он создал, такой злой?
1: Бог создал мир прекрасным. Но люди не хотели быть послушными Богу.
0: Да, я знаю, мы читали об этом в книге Бытие. Адам и Ева съели запретный плод, в мир вошел грех. Но ведь можно что-то изменить, исправить.
1: Бог дал человечеству шанс для исправления. Закон, 10 заповедей. Но ни один из живущих на земле не смог полностью исполнить его.
0: Я понимаю. Мне всегда казалось, что я не такой. Я не ворую, не убиваю. А оказалось, что в душе я палач.
1: Это хорошо, что ты это понял. Это твой первый шаг к золотому городу.
0: Ты думаешь, что я смогу туда попасть?
1: Дорога туда открыта каждому. Ты можешь стать гражданином Небесного Царства.
0: Прямо сейчас? Я думал, что это будет потом, когда кончится моя земная жизнь.
1: Золотой город начинается на земле. Библия говорит, что Царствие Божие внутри нас. Когда твое сердце открывается для Христа, и Он поселяется в нем, ты становишься другим. Ты говорил, что Бог мог бы перелепить людей. Но Он делает даже лучше. Он делает нас новыми. Он изменяет нас и делает своими детьми. Смотри.

0: И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Всескиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их».
1: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее все прошло.
2: И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, а он будет мне сыном».
3: Тропинка, но как мне стать побеждающим?
4: Ты близок к победе. Подумай, что произошло с тобой в эти последние дни. Ты поймешь, что тебе надо сделать.
3: Попытаюсь. Внутри меня, в моем сердце была злость, обида, жажда мести. И в моем сердце вырос город греха. И все, на что я был способен, это создать уродливый пластилиновый город.
4: Но где он?
3: Вот все, что осталось от него. Это не просто комок пластилина. Мне кажется, так выглядит грех. Грязный, вязкий, липкий. Грех, который живет в моем сердце и не дает мне по-настоящему верить. Я хочу избавиться от него.
4: Ты пытался это сделать самостоятельно.
3: Но у меня ничего не вышло.
4: Без Иисуса Христа невозможно избавиться от греха.
3: Да, я теперь понял смысл слов. Кровь Иисуса Христа очищает от всякой неправды. Он уже заплатил за мой грех своей кровью. Значит, мое сердце очищено.
4: Скажи ему об этом.
2: Он слышит тебя. Мы будем молиться вместе с тобой.
3: Иисус, я верю в то, что ты забрал мои грехи на крест. Ты умер за меня. Прости мне всю боль, которую я причинил тебе. Войди в мое сердце, оно открыто для тебя. Я хочу верить твоему слову. Хочу надеяться на то, что встречусь с тобой в золотом городе.

0: Но самый страшный все-таки позади.
1: Ну вставай, братец Мик. Ну давай, помогу.
2: Спасибо, Пик.
1: Ух ты, а что это за коробка у тебя?
2: Это моя сегодняшняя добыча.
1: А что там?
2: Пока еще не знаю, но тяжеленькая.
1: А давай посмотрим.
2: Нет, сегодня твоя очередь первым хвастаться. Начинай.
1: Вот мне сегодня повезло. Я был в новом супермаркете. Я обнаружил там отличную лазейку. Я тебе завтра покажу. Мне удалось тащить вот этот прекрасный кусочек сыра, упаковку бубликов и пачку спагетти.
2: О,

0: дорогой братец Мик, приготовься, алеп!
1: Сосиски! Мои любимые охотничьи сосиски! Пик, ты гений! А что еще ты сегодня принес?
0: Да, тут еще всякие мелочи. 2 чупа-чупса, 1 сникерс и немного рекламных буклетов на закуску.
1: Что, почитаем?
0: Почитаем.
1: Ням-ням-ням-ням. Итак, сегодня в продаже акция: 2 банки зеленого горошка по цене 1 банки маслин.
0: Купите 3 литра кефира и получите бесплатно сырок. Ням-ням.
1: Только у нас бутылка кока-колы и разовый стаканчик в подарок. Ням-ням-ням.
0: Подарите радость своему ребенку. Купите набор: 1 килограмм пломбира и капли в нос. Ням-ням-ням. Дали пригласительный билет. Дорогой друг, приглашаю тебя на мой день рождения, который состоится 14 мая в театре имени Лесі Українки. Тебя ждут удивительные встречи, увлекательные приключения и сюрприз. Твоя тропинка.
1: Ой, я хочу туда!
0: Но это приглашение не нам с тобой.
1: Но тут не написано кому. Тут написано «дорогой друг». Ведь мы с тобой можем быть друзьями этой тропинки. А пойдем?
0: Нет, неудобно. А вдруг нас прогонят? Нас всегда отовсюду гонят.
1: Ладно, не горюй, Пик. Не надо нам чужие дни рождения. Ну не грусти. Хочешь, я тебе подарю свою сегодняшнюю добычу? Смотри, какая коробка красивая, с бантиком. Как будто это у тебя день рождения. Дорогой Пик, от всей души поздравляю тебя.
0: Спасибо, братец Мик. Давай посмотрим, что в этой коробке.
1: Это торт! Какой красивый!
0: Розочки, лепесточки и надпись: «Любимая тропинки от добрых друзей». Да что же это получается? Ты стащил именинный торт?
1: Да? Но я не знал, что это торт!
0: Ты стащил чей-то подарок?
1: Ну, я нечаянно. Что же теперь делать? Получается,
0: что нам надо идти на день рождения.
1: А если нас поймают?
0: Если нас поймают, то я не мышь. Сколько раз нас хотели поймать?
1: Только на прошлой неделе 34 раза!
0: И сколько раз нам удалось унести ноги?
1: Ха-ха-ха! Только на прошлой неделе 34 раза!
0: Вперед! Нам надо вручить торт имениннице, а то очень некрасиво вышло!
2: Вперед!
3: Ну, что теперь делать? Как мы пойдем на день рождения без подарка? Как можно было потерять торт? Только ты, Синичкина, такое способен.
0: К
4: Пчелкина, не делай поспешных выводов. Во-первых, я его не потерял. Я только на секунду отвернулся, как он исчез. Во-вторых, еще не все потеряно. Мне почему-то кажется, что все будет хорошо. Не нервничай, Маша, что-нибудь придумаем.
3: Что мы можем придумать? Деньги мы потратили, так что купить новый торт не получится.
4: Давай поищем что-то другое. Может, у нас что-нибудь есть?
3: Да, у нас полные карманы замечательных подарков.
4: А что у тебя в сумочке?
3: Ничего интересного, только блокнот и шариковая ручка. Но блокнот старый, в нем записи. Расстояние от Земли до Марса, площадь самого большого озера, как устроен глаз стрекозы. Нет, это для подарка не годится. А что у тебя?
4: Поломанный фонарик. Скрепки. Колпачок от фломастера. Резинка. Моток проволоки. Шурупы. Калькулятор. Без батарейки. Нет, вряд ли тропинка это оценит. А давай мы ей песенку споем?
3: Ага, еще стишок расскажем. Ты забыл, что ей сегодня 20 лет?
4: Ну и что? Тропинка очень любит и стихи, и песни, и загадки. И вообще, мне эта идея нравится. Это даже лучше, чем торт. Давай так, я стих расскажу, а ты загадки загадаешь. А песню мы все вместе споем. Хорошо, ребята?
3: Ой, тропинка идет.

0: Здравствуй, Тропинка!
1: Поздравляем тебя с днем рождения!
0: Здравствуйте, ребята! Желаем тебе счастья и долгих лет!
1: Тебе уже 20, но выглядишь ты гораздо моложе!
0: Я ведь не просто девочка, я журнал, и я должна быть такой, как мои читатели, поэтому я не старею.
1: Ты даже стала еще красивее, Тропиночка!
0: Спасибо за комплимент, Петя!
2: У тебя сегодня юбилей! Когда люди празднуют юбилей, они рассказывают о своих достижениях, радостях, о том, что им принесли прошедшие годы. Расскажи нам, Тропинка, что произошло за эти 20 лет в твоей жизни?
0: Произошло много радостных событий. Теперь я не одна. У меня появилось 7 братиков и сестричек.
1: Что за братики и сестрички такие?
0: Теперь журнал «Тропинка» издается не только на русском языке, а еще на 7. Немецком, украинском, румынском, болгарском, казахском, киргизском и английском.
1: Ого-го! Вот здорово! Как много детей из разных стран теперь могут читать твои рассказы, петь твои песенки.
2: А почему ты сказала, что это братики и сестрички?
0: А вот сейчас они выйдут на сцену, и мы узнаем, как их зовут. Они приготовили для меня и моих гостей подарок. Веселую песню и танец. Посмотрите, какие они все разные, какие все красивые. Угадайте, кто из какой страны приехал?

0: Это тропиночка из России.
1: О, это наша, украинская стежинка.
0: А это мальчик в румынском национальном костюме.
2: Да, румынская тропинка называется Филинарул Капиелор.
0: Какое имя красивое!
2: Оно обозначает детский светильник.
1: А, теперь мне понятно, почему это мальчик. Эй, привет, Филинарул!
2: А это птечка из Болгарии.
1: Может, птичка?
2: Нет, птечка. Маленькая дорожка.
0: А это кто?
2: Это тропинка из Германии. Если ты возьмешь журнал в руки, то увидишь, что под названием «Тропинка» написано «Маленький путь».
1: Ага, Guten Tag, der kleine Pfad. Ого, я стихами заговорил, да еще и на немецком языке.
0: Почти стихами и почти на немецком.
2: А это казахская тропинка, шарапат, что в переводе означает светильник. А это киргизская, наристе, малыш.
1: О, а это из Америки.
2: The little pet, маленькая дорожка.
3: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: чуха, не хочу хапа, пара па па па па па па па па па па па не хочу хапа, пара па па па па па па па.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно! А что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не, не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока.
1: Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела! Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она,
3: правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха. Ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь. Ты не можешь сказать хочу.
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну конечно всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким нехочухой.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше не нехочуха!
2: Нехочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
2: А как он исчез?
3: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.